забери, забери, забери, забери, забери, забери все, це все. Забери, забери, забери, забери, забери, забери.